0: Решено все то, что рост зарплат опережает инфляцию, а значит реальные доходы населения увеличиваются. По словам главы правительства, проблемы с темпами роста существовали и до мер бюджетной консолидации. Фицо также отметил, что Словакия остается одной из самых открытых и экспортно ориентированных экономик Европы и сильно зависит от ситуации в Германии, где, по его оценке, дела идут плохо. В этой связи он считает необходимым сосредоточиться на освоении европейских фондов и поиске новых инвесторов. Словацкие пожарные продолжают работу во Франции, где ищут скрытые и активные очаги возгорания, участвуют в их ликвидации и контролируют закрепленные за ними участки. По данным пожарно-спасательной службы, команда работает по циклу из 3 рабочих дней с последующим днем отдыха, который используется также для обслуживания и ремонта техники, а также проверки защитного снаряжения. Во время выполнения задач словацких спасателей посетил посол Словакии во Франции Ян Шот, поблагодаривший их за профессиональную работу и достойное представление страны. Центр научно-технической информации Словакии вошел в число учредителей нового европейского партнерства по устойчивому культурному наследию, которое открывает для словацких исследователей, университетов и культурных институций новые возможности международного сотрудничества и финансирования. Благодаря участию в инициативе Словакия сможет напрямую влиять на формирование европейской исследовательской повестки в сфере защиты культурного наследия, в том числе и от последствий климатических изменений. Мост Марии Валерии между словацким городом Штуро и венгерским Эстергомом на время стал открытой творческой площадкой, где вместе работали художники, фотографы и творческие сообщества с обеих сторон границы. Участники, как любители, так и профессионалы, создавали работы в общей атмосфере общения, вдохновения и обмена идеями, а центральной темой стала базилика Эстергома. Организаторы хотели не только объединить авторов из двух городов, но и показать публике разнообразие их творчества. Созданные на месте эскизы, этюды и другие работы представят на совместной выставке в 2026 году в рамках Дней Святого Иштвана. Последнее прощание с этнографом, исполнительницей народных песен, радиожурналисткой Дариной Лощаковой состоится 18 августа в 12:30 в крематории в Братиславе. Лощакова ушла из жизни 12 августа в возрасте 94 лет, оставив заметный след в словацкой культуре, фольклоре и радиовещании. Дарина Лощакова родилась в 1931 году в Твердошине, изучала музыковедение в университете Каменского и еще в студенческие годы была солисткой ансамбля «Лучница». С 1961 года она работала музыкальным редактором чехословацкого радио в Братиславе, создала множество программ о народной музыке и сама прославилась как исполнительница особенно песен родной Аравы. Она записывалась для радио, телевидения и студии грамзаписи, снималась в фильмах, становилась лауреатом конкурса «При Братислава», а в 1975 году получила звание заслуженной артистки.
1: Тема дня.
0: Экологические организации, Всемирный фонд дикой природы Словакия и SOS BirdLife Словакия призвали власти подготовить качественный и основанный на данных национальный план восстановления природы. По их мнению, этот документ должен разрабатываться с участием профессионального сообщества, научных учреждений, органов местного самоуправления, землепользователей и других сторон, которых будущие меры непосредственно затронут. Первый проект плана Министерства окружающей среды Словакии должно направить в Европейскую комиссию до 1 сентября. Представители природоохранных организаций подчеркивают, речь идет не просто о формальном исполнении европейского требования, а о стратегическом документе, который будет задавать рамки природоохранных мер в стране на десятилетия вперед. Как пояснила Марта Мутнянова из Всемирного фонда дикой природы, национальный план должен стать предложением самого государства о том, какие шаги оно намерено предпринять для улучшения состояния экосистем и биоразнообразия, а также для повышения способности страны адаптироваться к изменению климата. По ее словам, этот документ не следует воспринимать как очередную директиву, спущенную сверху. Напротив, его нужно создавать совместно, объединяя усилия внутри страны. В SOS BirdLife Словакия напоминают, что защита природы особенно важна на фоне неблагополучного состояния природной среды во всей Европе. По мнению организации, некачественный уход за природной средой негативно отражается и на других сферах деятельности, в том числе в сельском хозяйстве. Таким образом, восстановление природы природы является не только обязанностью, но и возможностью. Если удастся вернуть к жизни заросшие территории, где обитают редкие виды, это поможет одновременно восстановить пастбища, поддержать традиционный уклад и создать новые рабочие места. Представитель Всемирного фонда дикой природы Словакии Катарина Будковская также отмечает, что подготовка национального плана – это шанс сделать так,

0: чтобы страна стала более устойчивой к рискам и кризисам, связанным с изменением климата. Она выразила надежду, что работа над документом будет сопровождаться широкой общественной дискуссией, и в ближайшие месяцы к ней подключат более широкий круг экспертов. Регламент Евросоюза о восстановлении природы стал первым общеевропейским правовым актом, который устанавливает юридически обязательные цели для стран-членов в этой сфере. Его задачами году мерами по восстановлению должно быть охвачено не менее 20% суши и морей Евросоюза, а к 2050 году такие меры должны быть приняты для всех экосистем, которые в этом нуждаются. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе рассказ о проходящей в галерее словацкого радио выставке, посвященной столетию радиовещания и 70-летию телевидения в Словакии. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Первую часть нашего повествования, развернутой в здании Словацкого радио в Братиславе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию словацкого телевидения, мы закончили рассказом о Международном радио Словакии. Сегодня мы продолжим с упоминанием домашнего радиовещания, потому что дома ближе всего к вам радио «Регина». Радио «Регина» разделено на три студии – «Запад», «Центр» и «Восток», и по праву считается настоящим семейным радио. Здесь звучат программы о фольклоре, народных традициях, советы для садоводов, а также любимый воскресный сериал «Жизнь с ароматом ванили».
2: Если вам близки глубокие художественные переживания, вашим пристанищем станет «Радио Дивин» – уникальное пространство культуры, классической музыки и радиодрамы. «Жемчужины музыки» в живом исполнении представляет и симфонический оркестр Словацкого радио, который как раз вступает в свой почтенный 88-й концертный сезон.
0: Для молодой и альтернативной аудитории существует радио FM. Оно открывает и поддерживает новую словацкую музыку и ежегодно вручает престижные премии радио главы. Не забывают здесь и о самых маленьких. Цифровые каналы «Радио Литера» и «Радио Юниор» приносят сказки и литературу в цифровое пространство. Теперь обратимся к региональным студиям. Студия в Банской Бистрице – один из старейших региональных центров общественного вещания. Ее история началась в годы Словацкого национального восстания, когда 29 августа 1944 года в эфире зазвучал свободный словацкий передатчик «Голос сопротивления», два месяца несший людям правдивую информацию. Постоянное вещание возобновилось лишь в 1957 году, а несколько лет спустя на улице профессора Сары выросло новое здание. В 1966 году к радио присоединилась и телевизионная редакция. Самые драматичные минуты наступили в августе 1968 года, когда сотрудники, невзирая на оккупацию, продолжали подпольное вещание, рискуя собственной свободой.
2: Сегодня Банско-Быстрицкая студия – это дом радио «Регина-центр», живущего повседневной жизнью регионов. Именно здесь рождались передачи, которые сопровождают слушателей на протяжении поколений. В студии были созданы сотни радиоспектаклей. И десятилетиями здесь звучали «Быстрицкие колокола» – фестиваль популярной песни.
0: Не менее значительным было и телевизионное творчество. С 1990 года здесь создавались популярные телевизионные программы, а документальные фильмы из Бистрицы удостаивались престижных наград дома и за рубежом. Город стал и центром дубляжа. С 1975 года здесь создавались словацкие версии сказок, сериалов и детективов. И, наконец, о будущем. В 2024 году здесь открылся современный креативный центр «Артена», дающий простор созданию подкастов и новым технологиям.
2: История Кошицкой студии СТВР – это история всей Восточной Словакии, ее культуры, юмора, национальных меньшинств и богатого прошлого. Кошицы по праву гордятся первенством в радиовещании. Еще в 1925 году почтовые техники провели здесь первую в Словакии пробную трансляцию, а двумя годами позже из центра города началось регулярное вещание.

0: 1930 году радио обрело свою знаковую резиденцию – здание в стиле функционализма на улице Мойзесовой, которая остается его домом по сей день. Кошицкая студия была первопроходцем национального вещания. Здесь вышла в эфир первая словацкая радиопьеса, а ее сотрудники вписали себя в историю и в военные годы, когда именно здешняя техника позволила заработать свободному словацкому передатчику.
1: Работники Кошицкого радио даже попали в словацкую книгу рекордов, проведя трансляцию Сломницкого пика, самой высокой точки, с которой в Словакии когда-либо велось вещание.
0: Телевизионная история Кошице начинается в 1962 году. Первым лицом здешнего телевидения стала диктор Алжбета Штыркулова. А первой трансляцией – легендарный международный марафон мира. В студии начал свою карьеру Юрай Якубиско. Здесь создавались яркие документальные фильмы и культовые детские передачи. В 90-е годы студии Кошице превратились в центр телевизионных развлечений. Позднее пришло нестареющее кафе «Славия», на сцене которого выступали крупнейшие звезды, в том числе Карл Готф.
1: В техническом отношении студия стала местом рождения мирового уникума. В 1970 году отсюда впервые в истории Чехословакии была проведена цветная трансляция. Давайте теперь поговорим о передачах для детей.
0: Творчество для детей всегда было одним из самых ценных сокровищ словацкого телевидения. Именно здесь рождались истории, которые с помощью анимации, кукол, музыки и неповторимых голосов формировали целые поколения. Первые сказки на ночь появились в 60-е годы. Однако идея настоящего вечерничка родилась в 1974 году. Несколькими годами позже добавилась его легендарная заставка с дедушкой и звездочками, по сей день старейшая на наших экранах.
1: 70-е и 80-е годы принесли золотой фонд анимации. Крепкую традицию заложили и документальные фильмы братьев Влахов, учившие детей познавать природу. После долгого перерыва анимация в полную силу вернулась в 2011 году. «Мими и Лиза», «Вебстеры» и полнометражные фильмы «Твоя земля» и «Тонко, Славка и волшебный фонарь» завоевали призы на престижных фестивалях от Берлина до Анси.
0: Детский мир, однако, не ограничивался анимацией. Кукольные передачи учили детей вести себя в повседневных ситуациях, прививали вежливость и развивали фантазию. «Мастер Н» принес занимательную науку, а сказки «Соль дороже золота», «Перинбаба», «Приключения бамбулки» стали неотъемлемой частью семейных праздников. Словацкому телевидению удалось самое главное – говорить с маленьким зрителем с уважением, юмором и безграничной фантазией.
1: А теперь об истории словацкого телевидения.
0: Перед вами история, которая начала писаться в середине 50-х годов, когда в словацкие дома пришло новое чудо – телевизионный ящик. Ради него люди переставляли мебель в гостиных, крыши заполонили антенны, а семьи начали жить по строгому расписанию программ. Первая трансляция состоялась 3 ноября 1956 года. Студия занимала лишь несколько квадратных метров, но энтузиазм работавших в ней людей был огромным. Уже через несколько лет счет телезрителей шел на тысячи, а телевидение стало частью повседневной жизни.
1: Долгие годы вещание велось исключительно в прямом эфире, пока в 1966 году не пришла технологическая революция – телевизионная магнитная запись. С ростом амбиций росла и потребность в новом доме. После временных помещений на улице Зоховой и в здании Старого рынка началось строительство нового комплекса в Млынской долине. – В 1975 году появилось высотное здание, а в 1981 – крупнейшая телевизионная студия Чехословакии. Именно в этот период был создан золотой фонд словацкого телевидения.
0: Телевидение, однако, было не только культурным феноменом, но и свидетелем политических событий. В 1968 году цензура на мгновение исчезла, и авторы смогли говорить свободно. После оккупации они продолжали подпольное вещание из тайных гаражей, рискуя собственной судьбой. 20 лет спустя, в ноябре 1989 года, именно телевизионщики прорвали стену молчания и подарили стране первую свободную дискуссию «Бархатный культурной революции. 90-е принесли сатиру, коммерческую конкуренцию и бурные перемены, кульминацией которых стал 28-й этаж.
1: Начало нового тысячелетия ознаменовалось приходом компьютеров, новыми форматами и борьбой за зрителя. 2004 год принес мегапроект «Словакия ищет суперзвезду», установивший рекорды по просмотрам. 6 лет спустя телевидение объединилось с радио. Возникла РТВС. Постепенно редакции покинули высотное здание, перешли на современные технологии и приняли единый визуальный стиль. Последние годы стали свидетелями рождения новых каналов, архивной тройки, РТВС «Спорт» и круглосуточного информационного канала 24. Несмотря на политическое давление и постоянные перемены, телевидение вновь завоевало доверие зрителей своими новостями, документальными фильмами и масштабными трансляциями исторических событий. Рассказывая о телевидении, невозможно не упомянуть о таком феномене, каковым являлись телевизионные дикторы.
0: Это были самые популярные женщины в стране. Элегантные, утонченные, с безупречной дикцией и прической по последней моде. Сегодня мы молниеносно переключаем каналы пультом. На экране светится цифровое программное меню. Но в прошлом все было иначе. Каждый вечер зрителей лично сопровождали программные дикторы – женщины и мужчины.
1: Диктор словно приходил в гости в каждый дом, и для хозяев это становилось настоящим праздником. Ведущие обращались к телезрителям, представляли следующий фильм, а в конце эфира желали спокойной ночи. Они не были бездушными чтецами текста. Для миллионов людей они воплощали человечность и культуру и становились подлинными членами семьи.
0: Этот уникальный феномен, переживший десятилетия, окончательно ушел в прошлое с наступлением нового тысячелетия. В 2004 году, с приходом агрессивного коммерческого стиля вещания и сменой руководства, эра дикторов словацкого общественного телевидения навсегда канула в лету. Позже они еще изредка появлялись на экранах по праздникам. Но эпоху личного человеческого проводника по программе сменили быстрая графика, трейлеры и беспощадный тайминг современного медиа.
1: Важнейшей составляющей современного телевидения являются новостные и публицистические программы. История телевизионной журналистики началась 3 ноября 1956 года. Первые трансляции сопровождали массивные черно-белые камеры, короткая дневная программа и знаменитая настроечная таблица по ее окончании. Несмотря на скромные условия, телевидение быстро стало главным источником информации. 1968 год принес пражскую весну и оккупацию, во время которой редакторы работали в тайных студиях, рискуя собственной безопасностью. Подлинную свободу принес лишь ноябрь 1989 года, когда телевидение впервые показало в прямом эфире гражданские протесты и демократические перемены.
0: После образования независимой Словакии в 1993 году служба новостей строила собственную идентичность, отвечала на вызовы конкуренции и переходила на цифровые технологии. Вступление в Европейский Союз в 2004 году принесло первые крупные зарубежные трансляции. Современная эпоха началась в 2011 году, когда телевидение и радио объединили свои службы новостей в единое вещание РТВС. Пандемия COVID-19 стала для редакции испытанием на прочность, а в 2022 году появился круглосуточный информационный канал 24. Сегодняшние новости используют виртуальные студии, роботизированные камеры, телесуфлеры и мобильную журналистику. Один и тот же сюжет готовится сразу для телевидения, сайта и социальных сетей.
1: 2025 год принес новую перемену. Радио и телевидение были преобразованы в СТВР. Бренд изменился, однако миссия осталась прежней – быть источником проверенной информации. Сегодняшние новости выглядят словно кадры из фантастического фильма. Контраст с прошлым разителен. Некогда огромные камеры и кинокассеты, а сегодня техника 4К, цифровой монтаж и репортеры, ведущие прямые включения прямо с мобильного телефона.
0: Публицистика прошла схожий путь. От идеологических передач 50-х годов через послереволюционные дискуссии к современным расследовательским форматам. После 1989 года студии превратились в место, где в прямом эфире решалась судьба страны. Сегодня публицистика общественного вещания строится на принципе сбалансированности. В эпоху синтетического информационного смога проверенный факт ценится дороже, чем когда-либо прежде.
1: Публицистика общественного телевидения и радио охватывает все сферы жизни. От здравоохранения и социальных тем до культуры, науки, национальных меньшинств и туризма. Каждое направление – это самостоятельный мир, формировавший поколения зрителей и слушателей. Не менее важное место в телевизионном творчестве занимает документалистика. Документальное творчество с самого начала было одним из основополагающих столпов общественного телевидения. В первые десятилетия оно создавалось преимущественно в сотрудничестве с кинорежиссерами, которые в стесненных условиях умели создавать сильные произведения. 60-е годы принесли коренной перелом. Авторы отказались от пафоса строительства светлого будущего и обратились к реальным проблемам – социальным темам и критике бюрократии. Престижной площадкой стал фестиваль «Арсфильм», где словацкие документальные фильмы регулярно удостаивались наград.
0: Эпоха нормализации принесла цензуру, и многие картины оказались в архивных хранилищах. Однако мастерам-документалистам все же удавалось создать работы, имевшие успех на международных фестивалях. После 1989 года документальное кино освободилось и открыло прежде запретные темы и забытые имена нашей истории.
1: Отдельная глава – это спортивное вещание.
0: Спортивные трансляции всегда были одними из самых ярких событий телевизионного вещания. Именно они объединяли целые страны. Еще в 60-е годы телевидение принесло незабываемые кадры чемпионата мира по футболу в Чили и хоккейного безумия в Гренобле. Голос Карла Поляка стал символом национальной гордости, а его комментарии по сей день принадлежат к ценнейшим сокровищам телевизионного архива.
1: 70-е годы принесли первые цветные трансляции с чемпионата мира в Высоких Татрах и эпоху Великих Побед. От Ондрея Непелы до триумфа на чемпионате Европы по футболу в Белграде.
0: Современную эпоху определяют феноменальные выступления Петра Сагана, Анастасии Кузьминой и олимпийское золото Петры Волховой. Телевидение присутствовало при всех этих мгновениях, и благодаря ему они стали частью нашей общей памяти.
1: Особое место принадлежит телевизионной драматургии. Словацкая телевизионная драматургия с самого начала была амбициозной и добивалась успехов на мировом уровне. Уже в 60-е годы наши постановки получали самые престижные награды – «Золотую нимфу» в Монте-Карло и «При Италии».
0: Феноменом стали «Братиславские понедельники» – студийные постановки, ради которых пустили улицы. «Антигона», «Меридиан», «Американская трагедия» по сей день принадлежат к вершинам телевизионного творчества. Сериалы «Виват Беневский» и «Тысячелетняя пчела» стали культурными вехами, а игравшие в них актеры – иконами своего поколения.
1: За всеми этими программами стояли и стоят яркие личности.
0: Без ярких личностей телевидение и радио остались бы лишь бездушной техникой. Душу в них вдохнули актрисы и актеры, ведущие и авторы, формировавшие нашу культуру и национальную идентичность. Опорой первых поколений были такие имена, как Пальо Белик, Андрей Багар, Стибор Фильчик и Йозеф Кронер. Личности, ставшие символами словацкого кино и телевизионной драматургии.
1: Благородством и безупречной подачей отличались Вильям Заборский, Миколаш Хуба и Юлиус Пантик. Сильные женские образы создавали Ганна Мелечкова, Мария Крольевичева, Соня Валентова и Эва Кристинова. Незабываемые работы оставили сестры Эмилия и Магда Вашарьевы, Божидара Турзонова и Милка Зипкова.
0: 70-е и 80-е годы принадлежали звездам Штефану Кветику, Юраю Кукуре и Михалу Дочеломанскому. Юмор определяли Милан Ласица и Юлиус Сатинский, Мариан Лабуда и Франтишек Ди Барбора. Современную эпоху формировали Эмиль Хорват, Мартин Уба, Зузанна Кронерова, Камила Магалова и Диана Морова. А нынешнее поколение ведут Таня. Таня Паухофова, Роберт Рот, Милан Ондрик, Томаш Машталер и Ян Коленик. Каждая из этих личностей оставила след, выходящий далеко за пределы экрана. Благодаря им словацкое телевидение обладает собственным характером, лицом и неповторимыми историями.
1: Наиболее зрелищную часть выставки составляют экспонаты из телевизионного фонда декораций, костюмов и реквизита, который в телевизионном обиходе называют фундусом. Огромное хранилище костюмов, реквизита и мебели, которое помогает создателям воссоздавать атмосферу, среду и тончайшие детали каждого сюжета. Он начал формироваться в 70-х годах 20-го столетия и постепенно превратился в разветвленную систему депозитариев, где сегодня хранятся предметы из самых разных исторических эпох. Сегодня в нем насчитывается около 60 тысяч костюмов, более 100 тысяч реквизитных предметов и сотни единиц исторической мебели. Друзья, к сожалению, временные рамки программы не позволяют более детально рассказать о каждом разделе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию телевидения. Если вдруг у кого-то из вас, наши уважаемые слушатели, появится такая возможность, непременно загляните в галерею «Перевернутой пирамиды». Выставка будет открыта до 3 ноября 2026 года.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Синкопация.
1: Sunny wants so true.
0: Свинги.
1: I love.
0: Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикат моихсенебен. Джази.